1000 МГц радиочастот. Различен газ развал на Спервара. Радио Статус Капсул.

0: будущем тую многогерцовую дешню, будущем театр свал на Сперпара.
1: Радио Статус Капсель.

22 МГц ежедневно. Ведущим театром свалил на Сбербара. Радио Статус Капсель.

ли шумтую на какая расслабляющая дня? Ли шумтят расслабил на сперпара? Радио Статус Капсель.